жизнь. Он зарастая наш день травой. Просто будь зимой, просто будь зимой. Он осветлит эти наш петли черты. Буду там, где ты, буду там, где ты. Если нам дано разум выжить, буду там, где ты, буду там, где ты.

0: MFM Station.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати. Хаймарс Channel Rest.